танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: дождь ожидается в Бресте и Могилеве. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. А в Витебске, Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. А в Гомеле от 25 до 27 со знаком плюс. В Гродно плюс 23-25. В столице сегодня облачно с прояснениями. Местами по городу ожидается кратковременный дождь. Возможно, гроза. Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Рациум от Академфарм.
2: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть Рациум от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
3: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
1: Сегодня дождь ожидается в Бресте и Могилеве. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. А в Витебске, Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. А в Гомеле от 25 до 27 со знаком плюс. В Гродно плюс 23-25. В столице сегодня облачно с прояснениями. Местами по городу ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов тепла.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Белорусский трек.

0: Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.

Новинки эфира на центре. Маупи Нек. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

FM. Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Включение техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
7: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
8: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
9: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: дождь ожидается в Бресте и Могилеве, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. А в Витебске, Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. А в Гомеле от 25 до 27 со знаком плюс, в Гродно плюс 23-25. В столице сегодня облачно с прояснениями. Местами по городу ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

акцией однажды стала борьба с пластиковыми трубочками. И одноразовые трубочки в барах собирали и перерабатывали в уникальные виниловые пластинки, на которые позже записывали эксклюзивные треки известных исполнителей.

всюду нужно думать и заботиться об окружающей среде. Мы это прекрасно понимаем. Но еще сегодня будет, кстати, подумать и об окружающей нас пятнице. Создаем правильное настроение, чтобы с таким настроем перешагнуть уже и в выходные. Но пока нужно простоять еще эту рабочую пятницу. В студии Центр ФМ Полина Говоровская. Ну а далее в твоих динамиках Джеймс Хай.

0: вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
0: Белорусский трек.

0: Традиционно в это время обращаем внимание на столичные пробки, которые сейчас не такие уж и страшные. Местами затруднения на 3 балла в Минске. По Маяковского от Луговой до Аранской улицы 7 минут. Время проезда по Долгобрудской от Уральской до Ботанической 5 минут. Есть небольшие сложности на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова, а также по Сурганову от Якуба Колоса до проспекта Независимости. Следим за развитием ситуации и своевременно еще проинформируем. Пока, приятного пути всем!
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: лучшее на этой неделе.
1: Это та самая рубрика, куда попадают треки, на которые мы обратили внимание в течение этой недели. Но по разным причинам они становятся героями. И сегодня у нас два классных трека. И начнем мы с Джонаса Блу, который сравнительно недавно перебрался поближе к солнцу, то есть в Майами. Но, видимо, климат его родной Британии окончательно ввел в депрессию, а диджей действительно был на грани того, чтобы оставить свою музыку, творчество и вообще поставил под сомнение свой талант. Но благо поклонники и близкое окружение поддержали почти потухший уголек, так что Джонас решился на переезд и даже как-то поменял свое звучание, которое стало более энергичным и солнечным. И вот недавно он выпустил работу под названием «Girl», вот что о ней говорит сам диджей. «Я всегда любил французский хаос и хаос-музыку начала 2000-х. Такие простые, запоминающиеся треки, которые мгновенно поднимают настроение. Мне кажется, мы немного утратили эту игривую энергию, и вот, судя по всему, Джонас Блу решил исправить эту несправедливость. Один из лучших треков этой недели — Джонас Блу «Girl».
0: Лучшее

0: на этой неделе.
1: Ну а следующий трек, получивший статус лучшего на этой неделе, уже вовсю вирусится в соцсетях. Он номер один в глобальном чарте Beatport. То есть самый популярный, самый востребованный танцевальный трек на данный момент. Хугель, наш герой. Он уже, конечно, сделал себе имя в афро-хаус-музыке и продолжает украшать электронные треки экзотикой, а еще шикарными голосами. В новом сингле «Moving to the Sun» Хугель объединяет поколения, сочетая легендарный вокал «Ультра Нейт», знаковые фигуры в хаус-музыке, с голосом восходящей звезды Эмаэль Энджел, чей тембр привнес свежести в песню. Ну и композиция — это первый релиз с грядущего дебютного альбома «21», знаменующего собой новую главу в карьере диджея. Если честно, этот трек уже мой фаворит. В личном плейлисте играет на повторе.

0: Dance Hype с треком Be Mine в нашем эфире. Я в очередной раз напомню, где и как можно подсмотреть название любого трека из нашего плейлиста. Ну, конечно, на сайте centrfm.by. В разделе «Что играло» по времени и дате все найдешь, там полная расшифровка. Но очень скоро подтянем с тобой французский вместе с Blaster Jacks и Kate Ryan. Здесь Kungs и Boys Noise. Еще довольно интересный трек, где случилось смешение драм и бейса с хаусом. Джон Саммит и Чейнсмокерс впереди. Однако сначала поделимся с тобой новостями.
1: Новости.
2: Сегодня в Гродно принимают один из самых масштабных и ярких праздников страны – 15-й республиканский фестиваль национальных культур. Здесь встретятся представители 42 национальностей, которые познакомят гостей со своими традициями, творчеством и ремеслом. В этом году программа посвящена сразу двум юбилеям – 15-му фестивалю и 30-летию со дня основания форума. На протяжении 3 дней фестивальные мероприятия охватят центральные площадки города и Августовский канал. Одним из самых зрелищных событий станет традиционное шествие дружбы. В единой колонии по центру города пройдут около 800 участников фестиваля. Белорусов обязаны предупреждать о платных звонках на короткие номера. Об этом напомнили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Граждане должны заранее получать информацию о стоимости звонков на короткие номера. Это касается случаев, когда тарификация отличается от обычных условий оператора связи. В ведомстве подчеркнули, что исполнитель обязан сообщать цену услуги до начала тарификации и не имеет права навязывать дополнительные платные сервисы без согласия абонента. Сегодня в Минске будет кратковременно ограничено движение всех видов транспорта из-за проведения мероприятий. Вечером с 19.00 нельзя будет проехать по улице Ленина на участке от улицы Интернациональной до улицы Немига и по проспекту Победителей на участке от улицы Немига до улицы Мельникайте. Водителей просят учитывать данную информацию при выборе маршрута. Новости компании. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-02-42. Компания с вековой историей «Домочай» на выставке «Белагро-2026» представила широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий. Среди новинок – хлеб мотыльковый, имбирно-лимонный и сила природы. Всего на стенде около 300 позиций. Экспортная география широка – Россия, Германия, Азербайджан, Армения, Израиль, США и другие страны. В завершении в Минске прошел конкурс лучших водителей трамваев. В нем приняли участие 18 водителей из Беларуси и Санкт-Петербурга. Им нужно было ответить на 20 вопросов правил дорожного движения, продемонстрировать навыки управления и мастер-класс в сцепке и буксировке вагоном. Самым зрелищным этапом был спринт, где водители соревновались на модели Т-811. Обладателями кубка стали представители столичного трамвайного парка. На втором месте также команда из Минска. На третьем водитель.

0: Попкорн Ньюс.
1: Живет на планете самая богатая кошка в мире. Ее владелец – ныне покойный модельер Карл Лагерфельд. Ох, как он ее боготворил. При жизни Карл назвал кошку своей единственной большой любовью. За ней также ухаживали две горничные. Как-то она выпустила совместную коллекцию с маркой, специализирующейся на мебели для домашних животных. Шупет, так зовут кошечку, летала на частных самолетах. Ела изысканные блюда, приготовленные шеф-поваром.
2: Сметаны! Во! Рыбы!
1: Примерно так бы она ответила, если бы у нее спросили. Однако в 2018-м французский модельер скончался, и его бирманская кошка Шупет стала одной из наследниц. Питомица унаследовала часть его состояния, которое оценивается в 200 миллионов долларов.
3: Сколько?
1: Но закрываем рот обратно. Сообщается, что кошка, оказывается, все еще не получила наследство после смерти дизайнера. Сейчас Шупет живет вместе с бывшей домработницей модельера и ее семьей. Женщина признается, что с тех пор, как следит за животным, она не получила ничего. Пришлось нанять дорогостоящих адвокатов, чтобы оформить наследство на ее имя и обеспечить надлежащее соблюдение пожеланий Карла. Так что пока Шупет вряд ли завтракает мраморной говядиной и королевскими креветками. Конечно, схема интересная. Вот берешь на себя обязанность ухаживать за чужим оставшимся питомцем, а заодно делишь с ним его скромное наследство. Кошка-то вряд ли спросит, откуда у новой хозяйки очередная сумочка и кабриолет. Ну, в Беларуси искать такую хвостатую наследницу бесполезно. В нашей стране оставить наследство коту или собаке нельзя. Согласно законодательству, наследниками могут быть только граждане, юридические лица, государства и административно-территориальные единицы. А вот самого питомца завещать можно. В завещании владелец может указать конкретного человека, которому передается само животное. Кроме этого, можно составить завещание с вложением. Там указывается поручение наследнику, как заботиться и чем баловать питомца. Возможно, это и правильно, а то процветал бы новый вид брака по расчету.
4: Был бы у меня такой кот, я, может, и не женился бы никогда.
0: Попкорн Ньюс. Белорусский трек.

сегодняшний день это такая символическая стартовая площадка для орлов. Да-да, наш символ гордый орел. А значит, энергия будет бить ключом, а небо для нас не предел. Ну, конечно, на убывающей луне парить сложнее, но если не распыляться на ерунду, а сфокусироваться на главной цели, то ждет нас законная гордость. С собой, конечно же. Время

смелого разговора с начальством, командировок и даже смены работы. Для финансовых, как я уже сказала, дел все прекрасно, поэтому запускаем проекты и готовимся получать дивиденды, причем как дивиденды.

0: пятницы всем, конечно же.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Реклама.
3: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
4: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
5: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский трек.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: А в Гомеле сегодня 27 градусов, в Витебске и Могилеве 26, в этих городах без осадков. В Бресте 26, в Гродно 24. И здесь уже зонтики могут пригодиться, поскольку и кратковременные дожди в перспективе, и грозы. Кстати, в Гродно при грозе, возможно, еще и сильный ливень. В Минске сегодня обещают 24-26 со знаком плюс, облачно с прояснениями, но местами по городу кратковременный дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Стив объясняет, Basement Jacks были определяющей частью его юношества. И этот трек сопровождал его в самые разные моменты и действительно сформировал то, кем он стал как артист. И в итоге Анджело сделал ремикс много лет назад просто так, от чистой любви. Поэтому сейчас, когда получил разрешение на официальный релиз, он может назвать это одним из большущих подарков в своей жизни. Ну и у Стива Анджело случился такой приятный флешбэк, а мы получили еще один мощный танцевальный бенгер. Не останавливаемся, пятница все-таки требует еще больше ритма, басов, высоких вибраций. И все это есть в эфире белорусской танцевальной радиостанции «Центр ФМ». Впереди Кельвин Харрис и Джази. А также с нами Каскейд. И очень скоро Энима. Продолжаем наше пятничное бодрое утро.
1: Реклама. Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
2: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
1: Белорусский трек.

0: Флешбэк.
1: А сейчас вернемся в 2006. Именно тогда под прицел шведского диджея Эрика Фридза попала настоящая классика рока. Хит легендарных Pink Floyd «Another Brick in the Wall». Между прочим, впервые за историю этой песни рокеры дали добро на электронную обработку. Возможно, Pink Floyd доверились Эрику, полагаясь на его опыт в ремикшировании ретро-хитов. И абсолютно не зря. В Британии трек почти дотянул до вершины. В США возглавил Billboard Hot Airplay. Стал номинантом на Грэмми. А клип похож на рекламу энергосберегающих лампочек. Там затронута проблема глобального потепления. Так что прямо в точку. Сегодня же как раз отмечается День охраны окружающей среды. Ну, пока готовься к глобальному потеплению в душе, если клубился в 2006.
0: Флэшбэк.

0: Крис и Джази в нашем эфире с треком Satisfy, то есть удовлетворить. Вот именно это я попытаюсь сделать, поделившись новостью. В России создали рабочую вакцину от аллергии на пыльцу березы. Она устраняет все неприятные реакции и используется для сезонной профилактики. Препарат обещают уже зарегистрировать в сентябре, и после этого он поступит в массовую продажу. Так что аллергики, выдыхаем. Скоро задышим полной грудью и свободным носом. Осталось пережить последний сезон. Ну и мы идем дальше в Skytech уже в этой получасовке. Вольфган Гартнер и Deadmau5 здесь. Услышим трек от Good Boys. И о том, что происходит в нашей стране прямо сейчас в свежем выпуске новостей.
1: Новости.
2: Беларусь и Кыргызстан подписали меморандум о сотрудничестве в строительной отрасли. Документ нацелен на укрепление партнерства, обмен опытом и совместные проекты. Стороны обсудили поставки стройматериалов, проектные услуги и участие белорусских компаний в строительстве промобъектов. Напомню, в Бишкеке с официальным визитом находится премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Автодилеры предлагают изменить правила гарантийного ремонта машин в Беларуси. Объективно невозможно уложиться в гарантийные сроки из-за логистики доставки запчастей. Проблема усугубляется действующим механизмом компенсации, когда за каждый день просрочки по закону владельцу автомобиля нужно выплатить 1% от стоимости автомобиля. Поэтому предлагается привязать процент компенсации не к цене машины, а к стоимости восстановительного ремонта. А сами сроки пересмотреть в сторону увеличения из-за сложностей с поставками запчастей. В Беларуси введут видеофиксацию уроков вождения в автошколах. Также будут пересмотрены единые программы подготовки водителей с упором на управление в сложных условиях. Прокуратура недавно проверила автошколы и выявила массу нарушений. Нехватку машин по норме 1 на 15 учеников. Технически неисправные авто и автодромы со складированной соломой вместо упражнений. Деятельность 11 школ временно приостанавливали. После устранения недочетов они вернулись к работе. Вступительная кампания подходит к завершению. Сегодня последний день для сдачи централизованного тестирования. Испытания начнутся в 11 часов по всей стране. Гаджеты следует оставить дома. Также нельзя приносить с собой конспекты, шпаргалки или учебные пособия. За нарушение правил учащихся удалят из аудитории. В этот день абитуриенты будут сдавать один из четырех предметов – обществоведение, химию, физику или историю Беларуси в контексте всемирной истории. Всего зарегистрировано около 35 тысяч абитуриентов. Новости компании. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. И в завершение сегодня возле Национальной библиотеки стартует проект «Спорт для всех». Начало в 18.00, вход свободный для тех, кто зарегистрировался. В программе фестиваля открытие, тренировки по джампингу, сайклингу, элатине и направлению стик-рок под аккомпанемент кавер-бенда. Всего запланировано около 40 бесплатных направлений. Занятия до конца сентября пройдут на 6 площадках Минска, включая парк Тиволи, пляж номер 3 Цнянского водохранилища и площадку Дворца спорта. В прошлом сезоне состоялось около 3000 тренировок, участие приняли тогда 20 тысяч человек. Я Марина Максимович, хорошего утра!

0: Шэнди, на которую его вдохновила невеста Зендая. Ну, может быть, уже жена, там просто официально никто ничего не подтверждал. Но, тем не менее, вот что рассказывает актер. Она никогда не любила пиво, поэтому я хотел предложить ей что-то новое, что ей могло бы понравиться. По словам Холланда, он всегда любил Шэнди, поэтому эксперименты с этим стилем показались ему логичным следующим шагом для бренда. Шэнди – это напиток, который обычно делают из пива и лимонада. В версии Бером он на 30% состоит из безалкогольной лагерной основы и на 70% из лимонада и фруктовых вкусов. Линейка включает 4 вкуса – лимон, лайм, розовый грейпфрут, бузина с лимоном и ежевика с юдзу. Холланд рассказал, что идею Шэнди ему предложила мать, а Зендая вдохновила на ее воплощение. Актер отметил, что дома ему не разрешают пить грейпфрутовый Шэнди, потому что это любимый вкус Зендаи, а вариант с бузиной напоминает ему о бабушке, которая любила этот вкус. Холланд перестал пить алкоголь еще в 2022, а в октябре 2024 запустил бренд безалкогольного пива Беро. Актер говорил, что создал его для себя. Ему не хватало настоящего премиального бренда в безалкогольной категории и напитка, который помогал бы чувствовать себя частью компании, даже если не пьешь алкоголь. По словам Тома Холланда, Зендая терпеть не может пиво, но это помогло при разработке бренда. И во время первой дегустации она сказала, что напитки получились очень вкусными, на что актер в шутку подумал, ну это, наверное, не очень хороший знак, но тем не менее поступил по-своему. Том, конечно же, молодец, тем более, что для предпочитателей безалкогольных напитков это большущий бонус в виде вкусового разнообразия.
1: Центр FM.

0: заботятся о нас и подбирают контент под наши интересы. Но тут один ученый доказал, что для настоящего удовольствия следует чередовать привычные треки, видео, фильмы с чем-то незнакомым. Изучение показало, что чересчур идеальные алгоритмы со временем перестают предлагать новый контент. Так вот, если человек много раз игнорировал какое-то непривычное видео, текст или аудио, программа начинала отказываться от этих экспериментов и постоянно подкидывала только то, что наверняка знакомо пользователю. Ну, сперва, конечно, человек удовлетворен контентом, потому что это все его интересует, но позднее начинает скучать. Так вот, лучшее решение – разбавлять все знакомое новыми жанрами и форматами. Вот так можно расширить свой кругозор и соскучиться, например, по любимым песням. Так что на одну причину больше слушать наши вечерние диджейские радиошоу, где авторы как раз и делятся своими музыкальными находками, новинками, чем-то поистине оригинальным, и чередуют это с известными горячими дэнс-хитами. Но сегодня в пятницу у нас огромное количество запланированных подкастов. Все подробности на сайте centrfm.by и обязательно подписывайся на наш телеграм Центр-ФМ, поскольку ежедневно анонсируем все наши шоу.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Белорусский тренд.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: жарче всего сегодня в Гомеле, где до 27 градусов, в Витебске и Могилеве плюс 26, а в этих городах без осадков. В Бресте сегодня 26 градусов, в Гродно 24, но зонтики пригодятся в этих городах, поскольку кратковременные дожди с грозами, а в Гродно возможен и сильный ливень. В Минске сегодня 24-26 со знаком плюс, облачно с прояснениями, но не исключен дождь кратковременный.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Какова вероятность, что в твой день рождения рядом появится мировая суперзвезда и споет тебе «Happy birthday to you»? Могу сказать, что шансы точно не равны нулю. Джастин Бибер неожиданно присоединился к поздравлению посетительницы ресторана. Девушка отмечала днюшку в одном из заведений Лос-Анджелеса. В это же время там проводил свой досуг Бибер вместе со своей женой и друзьями. Когда подруги именинницы начали петь «Happy birthday», Бибер неожиданно присоединился к ним. Ну, девушка, конечно, поделилась видео с таким поздравлением в соцсетях. За несколько дней ролик набрал почти 2 миллиона просмотров. Вообще, конечно, со стороны Бибера это был просто такой вот порыв. Всего одна минута его внимания. А именинница эту днюшку точно на всю жизнь запомнит. Вот пусть таких позывов сделать что-то приятное будет больше. И не только со стороны звезд. Ну а мы продолжаем пятницу. Делаем приятно твоим ушкам. Поднимаем настроение. Держим тонус. И впереди Хугель. Также Армин Ван Бюрен и Арджи. И очень скоро Кельвин Харрис. Бодрые тебе пятницы.
1: Реклама. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Jennix в нашем эфире Feels Like, а я вот чувствую, как кто-то хочет узнать, как же везде и всегда оставаться на волне Центра FM, если вдруг FM-приемник не тянет волну. Да все просто, онлайн-трансляция эфира на сайте centrfm.by, круглосуточно слушай и получай удовольствие. Или в умных колонках скажи: Алиса, включи Центр FM, и все заработает. Ну а далее здесь работать будет Биби Рекса. А еще Кайго, Халид и Гриффин. Не за горами Дайро. А чуть раньше свежие новости.
1: Новости.
2: Премьеры Беларуси и Кыргызстана подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений. В ходе заседания были также подписаны 11 документов о сотрудничестве во многих сферах. Сегодня в Бишкеке открывается белорусско-кыргызский бизнес-форум, который направлен на углубление прямых контактов между предпринимателями двух стран. Участие в нем с нашей стороны примут около 40 руководителей компаний. А в Гродно сегодня пройдет 15-й республиканский фестиваль национальных культур. В этом году форум соберет представителей 42 национальностей. Программа праздника в этом году посвящена сразу двум юбилеям: 15-му фестивалю и 30-летию со дня основания форума. Гостей ждет шествие дружбы, национальное подворье, большой гала-концерт, а также ремесла и кухня народов мира. В Витебской области в Дубровинском районе возводят современный молочно-товарный комплекс. Строительство уже близится к завершению. Комплекс заменит технически устаревшую ферму 80-х годов и возьмет на себя основную нагрузку. Здесь под одной крышей разместятся два коровника почти на 800 голов и доильный блок. Данный объект позволит увеличить объемы производства приблизительно на 30%. В инвестпрограмму на текущий год также вошло еще одно местное хозяйство — СПК имени Черняховского. Там до конца декабря тоже построят современную молочную фабрику. Дальше в планах возведение еще двух таких крупных объектов. В связи с работами по замене асфальта на улице Ульяновской будет временно ограниченное движение всех видов транспорта. Сегодня вечером с 23 часов и до половины 6 утра завтрашнего дня нельзя будет проехать на участке от улицы Свердлова до улицы Бобруйской, а с часа ночи перекроют участок от улицы Бобруйской до улицы Свердлова. ГАИ просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута в указанные временные промежутки. Новости компании «Загородный формат жилья» всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит.бай» или по телефону А1-545-0242. И в завершение: сегодня завершаются учебно-полевые сборы для 10-классников. В этом году они прошли в новом формате. На сборах ребята круглосуточно находятся 10 дней. Для юношей условия максимально приближены к армейским. Всего на сборы было отведено 60 учебных часов. Для девушек формат остался прежним. Они проходят практические занятия по медподготовке. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: движение. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сборная Беларуси по футболу открывает серию летних товарищеских матчей. Сегодня вечером на национальном футбольном стадионе в Минске наша команда сыграет со сборной Сирии. Начало в 19:00. В мировом рейтинге наш соперник занимает 84-е место. Это на 13 позиций выше, чем дружина Виктора Гончаренко. А 9 июня белорусская команда сыграет со сборной Буркина-Фасо. Мячи на чемпионате мира по футболу будут заряжать перед началом матчей. Для работы технологии по определению офсайда, взятия ворот и игры рукой в инвентарь вживили чип, требующий зарядки. Датчик не может функционировать без батареи. Каждый мяч заряжается на специальной подставке, которая будет расположена на стадионе. Батарея рассчитана на 6 часов работы. Полностью аккумулятор заряжается за 90 минут. Популярная британская сеть доставки еды пообещала возвращать деньги клиентам, если курьер доставит заказ в момент, когда в матче чемпионата мира забьют гол. Однако теперь люди в интернете планируют воспользоваться этой лазейкой и оформлять заказы так, чтобы их привозили во время серии пенальти. Правда, для этого нужно дождаться плей-офф, где и возможны такие исходы игр. Напомню, впервые на чемпионатах мира плей-офф стартует с 1/16 финала. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: была Виверекса, которая в непростой для себя период жизни смогла справиться благодаря музыке. Ну а кому-то помогают физические нагрузки. Нередко можно услышать истории, как человек делится, что вот какие-то депрессивные мысли, какой-то стресс, какой-то мрак в мыслях. Ну, я беру, бегу, и вот после какой-то пробежки это все испаряется, и все становятся на свои места. И как-то в голове ясность происходит. Но, возможно, благодаря вот таким ситуациям люди становятся профессиональными бегунами. Вот есть одна немка, Джойс Хюбнер, так вот пишет, что она стала первой женщиной в мире, пробежавшей 367 марафонов за 367 дней. Она не собирается останавливаться на достигнутом, планирует пробежать все города Германии и завершить свой путь уже в октябре. С 1 июня 2025 года она пробегает по 42 километра каждый день. По ее собственным подсчетам, она должна преодолеть в общей сложности более 21 тысячи километров. Ну это же потрясающе! У нас в Минске тоже марафоны проходят, может быть, не на такие дальние дистанции, но тем не менее, очень много людей, тысячи регистрируются для того, чтобы поучаствовать и, возможно, проверить собственные силы. Но доказано, что музыка как раз-таки помогает во время физических каких-то упражнений, какой-то нагрузки и во время пробежек в том числе. Поэтому, если вдруг настроен вот на такие марафоны, не забудьте в наушники брать Центр FM. У нас энергичной музыки предостаточно.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Сегодня в Гомеле 27 градусов, в Витебске и Могилеве до 26, в этих городах без осадков. В Бресте 26, в Гродно 24, но возможны кратковременные дожди в этих городах с грозами, а кое-где даже сильный ливень. В Минске сегодня 26 со знаком плюс, облачно с прояснениями, но в перспективе местами по городу кратковременный дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Он же Афроджек, нидерландский диджей. Когда его сверстники гоняли мяч во дворе и всячески развлекались, как это и положено подросткам, он уже в 11 лет осваивал музыкальные программы и писал собственные треки. Ну и вдохновлялся в свое время хип-хопом, хаосом, электроникой. И сейчас регулярно входит в сотню лучших диджеев планеты и с завидной регулярностью поставляет в наш эфир классные танцевальные треки. Но в данном случае послушали его коллаборацию с Дэвидом Гетто. Тут, конечно же, и Сия отметилась, ее голос невозможно не узнать. Все это называется «Wake Tonight», и спасибо ребятам за классный саунд. А Афроджеку респект еще и за то, что он резидент радиостанции «Центр ФМ», чье радиошоу мы еженедельно слушаем в эфире. Кстати, сегодня его вечер. В пятницу как раз выйдет свежий выпуск подкаста. Все подробности на сайте centrfm.by, как всегда. Ну а у меня подробности касательно нашего музыкального будущего. If We присоединится скоро. А также здесь W&W и Скутер. И довольно скоро Диоди. Продолжаем прокачивать свою пятницу классным саундом.
1: Центр ФМ представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера старите свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

of time. We ready.

В эфире Bass Jackers и Wukong с треком Rave Baby. Но если ты только сейчас попал на Центр FM, считаю нужным добавить, что не только музыка для рейверского такого настроения у нас в арсенале, поскольку ситуации бывают разные, но самое главное, вся эта музыка все-таки электронно-танцевальная. Ну а впереди Cascade и его Dancer.

0: ждет нас впереди, сразу после новостей.
1: Новости.
2: Беларусь ожидает официального визита президента Ганы, который намечен на июнь. Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич, передает Белта. Готовится большой пакет документов к подписанию, а также проекты, похожие на те, что были уже реализованы с Зимбабве. Ранее глава МИД Максим Рыженков в ходе своей поездки по африканским странам, включая Гану, достиг ряда договоренностей. В частности, речь идет о размещении заказа на производство более 3000 единиц белорусской сельскохозяйственной техники. Планируется также увеличение поставок сухого молока и мяса из Беларуси. Также стороны намерены расширить взаимодействие в образовательной сфере. В настоящее время в нашей стране обучаются около 80 студентов из Ганы. В планах увеличить их число, особенно по таким направлениям, как медицина и сельское хозяйство. Белорусов обязаны предупреждать о платных звонках на короткие номера. Об этом напомнили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Граждане должны заранее получить информацию о стоимости звонков на короткие номера. Это касается случаев, когда тарификация отличается от обычных условий оператора связи. В ведомстве подчеркнули, что исполнитель обязан сообщать цену услуги до начала тарификации и не имеет права навязывать дополнительные платные сервисы без согласия абонента. Сегодня Православная Церковь отмечает важную дату – День памяти святой преподобной Ефросинии Полоцкой. Центром торжества стал Полоцк. Памятные мероприятия здесь проходят на протяжении 3 дней. Сегодня праздничные богослужения состоятся в Кресно-Воздвиженском и Свято-Ефросиньевском соборах. Всех верующих объединит масштабный крестный ход. В связи с ремонтными работами теплотрассы на университетском проезде сегодня с 22 часов будет полностью ограничено движение всех видов транспорта на участке, прилегающем к учебному корпусу БНТУ номер 15. ГАИ просит участников дорожного движения учитывать данную информацию. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-02-42. И в завершение, на Минском море открывается уличный кинотеатр «Порт». Гостей ждут бесплатные кинопоказы, разнообразная еда и отдых у воды. Днем здесь будут показывать детские мультфильмы, а ближе к вечеру – известные семейные картины. Для самых маленьких уже работает детская зона с играми и анимацией, однако полноценное открытие парка запланировано на 12 июня. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Это Cascade с треком Dancer. Привет всем любителям танцевальной музыки и соответствующих телодвижений. И это лето в плане подобных развлечений однозначно порадует. Вот только в столице в этом году в рамках музыкально-туристического сезона все лето будут проходить различные мероприятия. Но Беларусь одним Минском не ограничивается, мы же понимаем. Вот, например, уже завтра в Гомеле набережная реки Сож превратится в настоящую площадку электронной музыки. Организаторы городского фестиваля подготовили насыщенную программу. Начнется все в 16:00 и продлится до позднего вечера. А главными героями станут, ну, конечно, диджеи. Каждый из них принесет свою уникальную энергетику, смешивая жанры от хауса и техно до дабстепа и трансмузыки. И говорят, что зрителей ждет непрерывный поток качественного звука, который заставит танцевать даже самых скептически настроенных гостей. Ну и плюс, конечно, фудтраки будут, гриль-зоны и все это на берегу прекраснейшей реки. Я вот искренне признаюсь в любви Гомелю, честно. Мне хватило одной поездки, чтобы влюбиться и захотеть вернуться сюда. Ну вот завтра не получится, конечно, побывать, но я представляю, каково будет круто жителям и гостям Гомеля завтра, которые побывают на этом городском фестивале. Ну, электронная музыка, она сплочает. Впрочем, так же, как и в эфире Центр FM. Это белорусская танцевальная радиостанция, и у нас тоже много годного саунда, который способен поднять настроение, где бы ты ни находился.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

0: Сегодня в Гомеле до 27 градусов, в Витебске и Могилеве 26 и в этих городах без осадков. В Бресте 26, в Гродно 24, тоже вроде бы неплохо, но возможны кратковременные дожди с грозами и даже сильный ливень. В Минске сегодня до 26 со знаком плюс, облачно с прояснениями, однако местами по городу может идти кратковременный дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like.

0: Новости.
1: Сегодня Гродно принимает один из самых масштабных и ярких праздников страны – 15-й республиканский фестиваль национальных культур. Здесь встречаются представители 42 национальностей, которые познакомят гостей со своими традициями, творчеством и ремеслами. В этом году программа посвящена сразу двум юбилеям – 15-му фестивалю и 30-летию со дня основания форума. На протяжении трех дней фестивальные мероприятия охватят центральные площадки города и Августовский канал. Беларусь и Кыргызстан подписали меморандум о сотрудничестве в строительной отрасли. Документ нацелен на укрепление партнерства, обмен опытом и совместные проекты. Стороны обсудили поставки стройматериалов, проектные услуги и участие белорусских компаний в строительстве промобъектов. Напомню, в Бишкеке с официальным визитом находится премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Рынок новых автомобилей в стране в мае этого года вырос почти на 22% по сравнению с апрелем, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация. Было реализовано свыше 8 тысяч новых автомобилей. Наибольший вклад в рост рынка внес сегмент автомобилей, включающих гибридные и полностью электрические модели. Сравнивая с апрелем, продажи машин с двигателями внутреннего сгорания увеличились на 2%, тогда как реализация гибридов выросла на 50%. А электромобилей на 47%. По итогам месяца объем продаж электрокаров достиг 3500 единиц. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений на рынке новых автомобилей страны. Новости компании. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новые предложения от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-02-42. Компания с вековой историей «Домочай» на выставке «Белагро-2026» представила широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий. Среди новинок – хлеб мотыльковый, имбирно-лимонный и сила природы. Всего на стенде около 300 позиций. Экспортная география широка – Россия, Германия, Азербайджан, Армения, Израиль, США и другие страны. И в завершении возле Национальной библиотеки сегодня стартует проект «Спорт для всех». Начало в 18:00, вход свободный для тех, кто зарегистрировался. В программе фестиваля открытия тренировки по джампингу, сайклингу, латине и направлению стик-рок под аккомпанемент кавер-бенда. Всего запланировано около 40 бесплатных направлений. Занятия до конца сентября пройдут на 6 площадках Минска, включая парк Тиволи, пляж номер 3 Цнянского водохранилища и площадку у Дворца спорта. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Galantis подписал контракт с лейблом Counter Records и выпустил трек «Stay Alive». Шведский проект Galantis заключил соглашение с независимым лейблом Counter Records, входящим в Ninja Tune. Это первый опыт работы артиста без поддержки крупного лейбла. Первый сингл в рамках нового партнерства «Stay Alive» выпущен под обновленным названием «Galantis и Devil's Tax Return». Композиция звучит более камерно и меланхолично, но с элементами оптимизма. Артист отмечает, что подписание контракта с Ninja Tune стало для него возвращением к музыке, которая сформировала его.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Сегодня дождь ожидается в Бресте и Могилеве. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. А в Витебске, Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. А в Гомеле от 25 до 27 со знаком плюс. В Гродно плюс 23-25. В столице сегодня облачно с прояснениями. Местами по городу ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов тепла.
3: По материалам ресурса «Погода.бай». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

Реклама. Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?

0: 16+.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин завершил официальный визит в Кыргызстан, сообщили в правительстве. В ходе поездки подписано контрактов и соглашений на сумму свыше 5 миллионов долларов. Также Беларусь и Кыргызстан договорились осенью этого года провести в Минске первый форум регионов двух стран. Сегодня в Республиканском институте контроля знаний состоялось первое заседание комиссии по аннулированию результатов участника централизованного тестирования, выставившего фотографии тестовых заданий в интернете. Учащийся одного из учреждений среднего образования Брестской области разместил в одном из телеграм-чатов вариант заданий по математике в период проведения экзамена. Комиссия приняла решение аннулировать его результаты. Второе заседание комиссии ожидается завтра. Белорусская ассоциация развития электротранспорта запустила портал с одним окном для действующих и будущих владельцев электромобилей. Каждый желающий может обратиться онлайн, если возникла проблема с зарядкой на конкретное ЭЗС или собственным автомобилем. В ассоциации обещают оперативно помогать в решении сложных ситуаций и других вопросов. По данным БТА, в Беларуси работает около 2700 зарядных станций, из них около 70% быстрые ЭЗС. На дорогах страны ездит порядка 60 тысяч зеленых автомобилей, в том числе около 41 тысячи чистые электрокары, более 19 тысяч гибриды. Столичная милиция переходит на особый режим службы в связи с мероприятиями в эти выходные. С пятницы и по воскресенье на Немиге пройдет фестиваль «Настроение лета». Проход на площадке организован через КПП после досмотровых мероприятий. Будут вводиться кратковременные ограничения дорожного движения, изменения маршрутов общественного транспорта. Новости компании. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. И в завершение, в нашей стране высшее образование получают около 40 тысяч иностранных студентов. В последние годы их число растет. Основные страны-лидеры – это Туркменистан, Китай, Шри-Ланка, Россия и Узбекистан. Выбор молодых людей падает на те направления, которые востребованы у них на родине. К примеру, граждане Узбекистана выбирают строительные или архитектурные направления. Китайские студенты – специальности, связанные с автомобилестроением и отраслевой экономикой, а представители африканского – континента, инженерно-технические специальности и машиностроение. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

FM. Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио центре.

0: Центр.фм.бай. Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

никаких диджеев, никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: сегодня дождь ожидается в Бресте и Могилеве, в остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. А в Витебске, Бресте и Могилеве воздух прогреется до плюс 24-26 градусов. А в Гомеле от 25 до 27 со знаком плюс, в Гродно плюс 23-25. В столице сегодня облачно с прояснениями. Местами по городу ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов тепла.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Белорусский трек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Хота Синс 82 и Silicon Soul. Right on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек

0: Новости.
1: О готовности к возобновлению разнопланового партнерства с Данией заявил Александр Лукашенко в поздравлении народу королевства с Днем Конституции. Президент уверен, в сегодняшней международной ситуации для Дании, как и для Беларуси, очень важно продолжать мирные традиции взаимоуважительных контактов и доверия между народами. Глава государства выразил надежду, что в недавнем будущем дружественные отношения станут фундаментом для полноценного диалога и разнопланового партнерства по всем направлениям, к возобновлению которого Беларусь готова ради стабильности и устойчивого развития наших государств и региона в целом. Праздник дружбы и единства Гродно принимает 15-й фестиваль национальных культур. На 3 дня город – масштабная культурная площадка, объединенная концепцией «Праздник праздников». Гостей ожидают концерты, национальное подворье, театральные постановки и гастрономические площадки. Белорусская правительственная делегация работает в Кыргызстане. Сегодня состоялась встреча премьер-министра с президентом Садыром Мажапаровым. Отмечено, что белорусско-кыргызские отношения успешно развиваются на всех направлениях, растут объемы двусторонней торговли, и как раз этому способствует большой двусторонний бизнес-форум в Бишкеке. Волнительный день у абитуриентов. Централизованное тестирование по второму профильному предмету сдавали сегодня по всей стране. Записались около 35 тысяч человек. Испытания для выпускников школ этого года и прошлых лет. По некоторым предметам тестирование уже позади. Сегодня сдавали физику, химию, историю Беларуси в контексте всемирной и обществоведения. В стенах БГУ тест писали более 3000 абитуриентов. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1 545 0242. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр F.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие. Только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: В субботу за окном веселье, и дождь, и ливни, и шквалистое усиление ветра, и, может быть, даже град. Хорошо, хоть не снег. В Минске плюс 18, дождь, в Гродно и Бресте плюс 20, облачно с прояснениями, в Могилеве 22 градуса тепла, в Витебске 23, в Гомеле 24. Небольшой дождь в этих городах.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр FM и диджей Глеб Глебов представляют Drive Mix. Лови в эфире

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: FM, а что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Белорусская правительственная делегация сегодня завершила работу в Кыргызстане. Состоялась встреча премьер-министра с президентом Садыром Жапаровым. Отмечено, что белорусско-кыргызские отношения успешно развиваются на всех направлениях, растут объемы двусторонней торговли, и как раз этому способствовал большой двусторонний бизнес-форум в Бишкеке. Чтобы спорт был доступен, спортивно-культурный фестиваль в Итоке продолжается. Светлогорск показывает свои возможности и таланты. Первая половина дня была насыщена общением. Руководство Национального олимпийского комитета вместе с именитыми белорусскими и российскими спортсменами изучали спорт, инфраструктуру города. Одновременно делились секретами успеха с теми, кто делает первые шаги в спортивной карьере. И главное, удалось получить тот самый профессиональный совет, который запомнится на всю жизнь. Вечером торжественно откроют скейт-роллер-парк с воркаут-площадкой. О том, что ждет школьников в военно-патриотических лагерях. Соревнования, тренировки, в том числе по тактической медицине. Дети научатся оказывать первую помощь и самопомощь, разжигать костер, ориентироваться в лесу. Также в программе командные игры, экскурсии, викторины, знакомство с армейским бытом и устройством военной службы. Ребята будут жить в казармах, палаточных лагерях на территории воинских частей. Выставку «Формы и тени. Женская» можно увидеть в Национальном центре современных искусств. Картины, представленные в экспозиции, отражают внутренний мир представительниц прекрасного пола, их самоощущение и настроение. Множество ролей, в которых можно увидеть женщину, бабушка, мать, дочь, муза, любимая, подруга и другое. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Galantis подписал контракт с лейблом Counter Records и выпустил трек «Stay Alive». Шведский проект Galantis заключил соглашение с независимым лейблом Counter Records, входящим в Ninja Tune. Это первый опыт работы

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: нашем радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: В субботу за окном веселье, и дождь, и ливни, и шквалистое усиление ветра, и, может быть, даже град. Хорошо, хоть не снег. В Минске плюс 18, дождь, в Гродно и Бресте плюс 20, облачно с прояснениями, в Могилеве 22 градуса тепла, в Витебске 23, в Гомеле 24. Небольшой дождь в этих городах.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: немецкий диджей и музыкант Папа Диски Машин. Он всегда дарит нам яркую, солнечную, прекрасную, приятную музыку, летнюю музыку. Например, этот All My Life. Все о своей жизни рассказал он, ну а, конечно, в компании еще и Magician это все звучало в эфире. 16:32 на часах, время новостей на Центр FM. Ну и, как водится, в пятницу все лучшее для тебя. Это значит, что в 5 вечера мы встречаемся в Центр FM ТОП-20. Там музыкальные итоги недели, там максимум приятной музыки, по твоему мнению, ну и, конечно, по версии Центр FM. Оставайся, двигаемся дальше вместе.
1: Новости.
2: Готовности к возобновлению разнопланового партнерства с Данией, заявил Александр Лукашенко в поздравлении народу королевства с Днем Конституции. Президент уверен, в сегодняшней международной ситуации для Дании, как и для Беларуси, очень важно продолжать мирные традиции взаимоуважительных контактов и доверия между народами. Глава государства выразил надежду, что в недалеком будущем дружественные отношения станут фундаментом для полноценного диалога и разнопланового партнерства по всем направлениям, к возобновлению которого Беларусь готова ради стабильности. Льготное кредитование планируют ввести для товаров союзного государства. Реализовать идею планируют через развертывание инвестиционной платформы союзного государства, где банки могли бы предоставлять дешевые кредиты. Для этого уже разработали положение о субсидировании процентных ставок. Велокарнавал «Вива Ровер», который должен был состояться в Минске 30 мая, перенесли на 6 июня из-за непогоды. Поэтому в ближайшую субботу с 10 часов 30 минут до 12 часов 30 минут будет временно запрещено движение транспорта по проспекту Победителя от улицы Ленина до улицы Мельникайте, а с 10 часов 50 минут до 12 часов 10 минут от улицы Мельникайте до улицы Нарочанской. Некоторые улицы в Минске перекроют и 7 июня. Это будет связано с соревнованиями по триатлону. В Москве картину Малевича продали за 4 миллиона долларов. Эксперты считают, что цена занижена. До 1976 года картина хранилась в Русском музее, а после возвращения семье художника была продана в частную коллекцию. Сейчас коллекцию решили разделить, и поскольку все это происходило в частном порядке, цена картины оказалась в 2-3 раза ниже рыночной. По мнению искусствоведов, справедливая оценка этой работы находится в диапазоне от 7 до 8 миллионов долларов. Теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1 545 0242. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Сборная Беларуси по футболу открывает серию летних товарищеских матчей. Сегодня вечером на национальном футбольном стадионе в Минске наша команда сыграет со сборной Сирии. Начало в 19:00. В мировом рейтинге наш соперник занимает 84-е место. Это на 13 позиций выше, чем дружина Виктора Гончаренко. А 9 июня белорусская команда сыграет со сборной Буркина-Фасо. Мячи на чемпионате мира по футболу будут заряжать перед началом матчей. Для работы технологии по определению офсайда, взятия ворот и игры рукой в инвентарь вживили чип, требующий зарядки. Датчик не может функционировать без батареи. Каждый мяч заряжается на специальной подставке, которая будет расположена на стадионе. Батарея рассчитана на 6 часов работы. Полностью аккумулятор заряжается за 90 минут. Популярная британская сеть доставки еды пообещала возвращать деньги клиентам, если курьер доставит заказ в момент, когда в матче чемпионата мира забьют гол. Однако теперь люди в интернете планируют воспользоваться этой лазейкой и оформлять заказы так, чтобы их привозили во время серии пенальти. Правда, для этого нужно дождаться плей-офф, где и возможны такие исходы игр. Напомню, впервые на чемпионатах мира плей-офф стартует с 1/16 финала. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Белорусский трек.

0: Это Back Readers, Shooting Stars, прекрасная музыка в продолжении часа здесь на Центр FM для тебя, без 10.5 в стране. Это значит, что через 10 минут мы услышимся уже в нашем Центр FM ТОП-20, радио двадцаточки, Центр FM быть, и самые лучшие хиты по твоей версии обязательно появятся в твоих же динамиках, так что настраивайся на удовольствие, делай уже погромче, и, конечно, скоро все случится. Так что настраивайся пока же, лови в качестве аперитива прекрасную музыку Don't Wanna Go Home от Медуза. Здесь Basement Jam. Здесь Sick Individuals вместе с Матисс и Садко, их Take Me There. Это в завершении часа и услышим на Центр FM.
1: Центр FM представляет.

0: вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
2: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Немного фестиваля прямо тебе в динамике. Фестивальной музыки, танцевальной музыки, супермузыки под названием Big Room, EDM, как хочешь, так и называй. Главное, слушай и поддерживай лайком. Что еще лучше? Take Me There, это Second Individuals, это российский проект Матисс и Садко, и еще и Third Party, и звездная команда суперзвезд, суперартистов поучаствовали в создании этой красоты, и поэтому она такой и оказалась. Мы же двигаемся дальше. 5 вечера в белорусской столице. После прогноза погоды открывает свои двери наш Центр FM ТОП-20. Настраивайся. Максимум музыки здесь.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Рациум от Академ Фарм.
3: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть Рациум от Академ Фарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академ Фарм. Реклама.
5: В субботу за окном веселье, и дождь, и ливни, и шквалистое усиление ветра, и, может быть, даже град. Хорошо, хоть не снег. В Минске плюс 18, дождь, в Гродно и Бресте плюс 20, облачно с прояснениями, в Могилеве 22 градуса тепла, в Витебске 23, в Гомеле 24. Небольшой дождь в этих городах.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Встречай выходные правильно. Центр FM представляет. Чарт. Центр FM ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот, неделя пролетела совершенно незаметно, и мы снова встречаемся в Центр FM ТОП-20. Тебе огромный музыкальный привет от Центра FM. Добро пожаловать в наш обновленный чарт. Лучшие любимой музыки, выбранной исключительно только тобой. Встречаемся в нем трижды в неделю. Я не примену напомнить, пятница, 5 вечера в прямом эфире. По субботам и по воскресеньям мы повторяемся и встречаемся здесь для того, чтобы подвести музыкальные итоги, выбрать самый любимый хит недели, его и послушать. Ну и в ближайшие 2 часа я с удовольствием буду знакомить тебя с тем, как же распределились места в нашем параде звезд на этой неделе. Будет весело, будет интересно. А главным еще раз напомню, что на расстановку сил в радио двадцатки влияешь только ты, голосуя за любимые треки авторов на сайте centrafm.by. Заглядывай в удобное время, действуй, голосуй, лайкай любимую музыку. Хоть один хит, хоть все 20 участников Центра FM ТОП-20. Главное, действуй. Я благодарю тебя за активность, ну и, конечно, пора начинать. Меня зовут Глеб Глебов, тебе хорошего настроения, приятного прослушивания. Лучших из лучших!
0: Центр FM ТОП-20.
1: Как раз начинаем чарт с потерь. Они сегодня случились. Увы, мы не досчитались хита Crystallized. А его автор Джон Саммит. Он на прошлой неделе располагался на 17-й позиции. На этой неделе не заручился твоей поддержкой вовсе. И поэтому покинул радио двадцатку. Но отнюдь не покинул эфир Центра FM. А будем встречать его, будем слушать с удовольствием. Вполне возможно, по твоему исключительно решению и вернем Центра FM ТОП-20. Да, такое уже было. Поэтому, может быть, и случится еще раз. Ну а пока давай-ка все-таки к участникам действующим.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И открывает на этой неделе наш звездный парад Джоэл Кори. На днях диджей представил нам полное расписание своего летнего марафона. Не иначе как. Помимо старта долгожданной ежемесячной резиденции в культовом клубе Оу-Бич Ибица, в его график вошли крупнейшие музыкальные события планеты. Несомненно, главные сеты артист пройдут на дневных пул-пати в Оу-Бич и на стадионных вечеринках в легендарном Ушуайя Клаб. При этом Кори заявлен в качестве одного из хедлайнеров на легендарном Tomorrowland в Бельгии, на британском Isle of Wight Festival. А гастроль диджея также включают сольные клубные выступления в США, Греции, Румынии. Накануне же вылет на Ибицу. Артист заинтриговал фанатов в своих социальных сетях. Он опубликовал весьма загадочный ролик с подписью «Мне искренне жаль», отсылающий к названию его первого суперхита «Sorry». Поклонники в комментариях сейчас спорят, является ли это анонсом полноценного студийного альбома или запуском нового концептуального шоу, которое он презентует во время мирового тура. Вот и узнаем. Подождем и узнаем, скоро все случится. Ну а сейчас, для нас Phasist. Тот самый Phasist, участник чарта Центра FM ТОП-20, который сегодня потерял еще одну строчку и в итоге оказался на 20-й позиции. Джоэл Кори, Phasist и номер 20. Центр FM ТОП-20.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 20-е место.

0: Так точно, лучшие из лучших и наиболее горячие звучат здесь. Для тебя 20 штук, если быть совершенно точным. Сил Чикейн, Брайан Адамс и Don't Give Up. Это номер 19 нашего списка на этой неделе. Плюс одна позиция. Стало быть, немножко помог ты или помогла подняться хиту на одну ступеньку вверх. И что очень даже и неплохо. Поживем, увидим, посмотрим, что будет дальше на следующей неделе. Как будут распределяться места, включая и позицию хита Don't Give Up. Опять-таки, исключительно от тебя все зависит. Дальше мчимся и встречаем номер 18. Вот здесь не иначе, как падение недели. А это Jonas Blue, это Age of Desire. И у него минус 4 позиции за 7 дней.
1: ТОП 20. Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Это Центр FM ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 18 место.

0: Итак, где у нас Blue? Только что у нас в гостях. Буквально несколько дней назад он официально раскрыл полный список артистов для своей масштабной резиденции Senses на Ибице, которая стартует в августе месяце. Из этой новости сразу стала понятна главная фишка его нового шоу. Очевидно, что музыкант решил полностью... абсолютно отойти от привычного коммерческого поп-звучания и превратить легендарный зал Club Room в клубе High Ibiza в настоящую андеграундную хаус-площадку. В итоге вместо поп-звезд Jonas Blue пригласил топовых представителей именно клубной сцены. Среди них, например, Калуза, дуэт из Майами, который привезет на Ибицу свой фирменный завораживающий афро-тек-хаус. Storm Mollison, британская диджей-дива, известная своими жесткими сетами в стиле чикагского хауса, диско и британского гэрэш. Prank, босс авторитетного лейбла Pipe, который добавит ночам глубокого инновационного хаус-грува. Параллельно с этим, кстати, недавно Jonas Blue подарил нам свой новый трек Girl, который он назвал данью уважения французскому хаусу начала 2000-х. Музыкант признался, что соскучился по временам, когда танцевальная музыка была простой, веселой и не перегруженной сложными смыслами и элементами. Вот такие вот новости. В списке лучших сегодня его Edge of Desire, Jonas Blue, минус 4 позиции и только 18 номер нашего чарта. Ну и же двигаемся дальше, навстречу номеру 17. Через несколько секунд Only You, австралийцы Шу снова дарят нам этот суперхит. У него минус 1 пункт на этой неделе.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 17 место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 16 место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Дон Диабло. На днях артист наконец показал нам первые кадры своей новой студии в Лос-Анджелесе. Пространство оформлено в его фирменном футуристическом стиле, светящиеся панели, неоновые инсталляции и целые стены из редких модульных синтезаторов. По словам звезды, американская база, необходима ему для работы над грядущим альбомом Flux и более плотной коллаборации с американскими звездами. Первым шагом уже стал недавний сингл с Виз Халифа. Одновременно Дон подтвердил, что впервые привезет в США свой эксклюзивный аудиовизуальный концепт перформанс Ctrl-Alt-Delete. Это не просто диджей-сет, а целое технологическое шоу с использованием живой генерации графики, которая закрепит за Дон Диабло статус главного визионера электронной сцены. Особенно после его недавнего триумфа на EDM Awards. Вот такие вот новости. Серьезно настроен артист, это очевидно. Пусть обязательно у него все получится. Enjoy this song. Silence версии Дона Диабло в нашем списке лучших и любимых сегодня прибавляет две позиции и оказывается 16-м.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым.
1: Совершенно верно, ты слушаешь Центр FM ТОП 20, нашу радио двадцаточку лучших и любимых. Тебе большой-большой привет и, конечно, много классной музыки впереди. Но прежде чем перебраться к очередному ТОП-5 списка, давай-ка вспомним расстановку сил в нашем звездном параде с 20-й позиции по 16-ю.
0: Номер 20.
1: Это Phases, это Джоэл Кори. Именно он сегодня открывает наш чарт. У него минус одна строчка и 20-й номер.
0: Номер 19.
1: Don't give up. Это Silk Chicken Брайан Адамс. 19-я позиция на этой неделе в списке Центр FM ТОП 20.
0: Номер 18.
1: Яркий солнечный летний Age of Desire. Jonas Blue. Одним из падений недели отметился этот хит. Минус 4 пункта и 18-й номер списка.
0: Номер 17.
1: Айт красавчики шоу с австралийской дуэт диджеев и музыкантов Only You. От них 17-й номер.
0: Номер 16.
1: Наконец он Enjoy the Silence от Дона Диабло и проекта Monochrome. 16-я позиция списка Центр FM ТОП 20 на этой неделе.
0: Претенденты.
1: Абсолютно верно. Время претендента. Как и обычно, несколько слов, а затем много-много аккордов, приятных, ярких от тех музыкальных героев, которые пока не в списке ТОП-20, но желают в него залететь. И пополнить ряды чарта хочет Кашмир. Звездный диджей-музыкант снова дарит нам свой ультралав. А в настоящее время пока еще опять-таки в рамках претендента в Центр FM ТОП-20, но здесь решение за тобой. Вполне возможно, именно ты и превратишь хит ультралав из претендента в участника. Сейчас слушаем Ада. Дальше голосуем.
0: Центр FM ТОП 20.

0: Новости.
1: Столичная милиция переходит на особый режим работы в связи с мероприятиями в эти выходные. С пятницы и по воскресенье на Немиге пройдет фестиваль «Настроение лета». Проход на площадке будет организован через КПП после досмотровых мероприятий. Будут вводиться кратковременные ограничения дорожного движения, изменения маршрутов общественного транспорта. Сегодня в Республиканском институте контроля знаний состоялось первое заседание комиссии по аннулированию результатов участника централизованного тестирования, выставившего фотографии тестовых заданий в интернете. Учащийся одного из учреждений среднего образования Брестской области разместил в одном из телеграм-чатов вариант заданий по математике в период проведения экзамена. Комиссия приняла решение аннулировать его результаты. Второе заседание комиссии ожидается завтра. Белорусская ассоциация развития электротранспорта запустила портал с одним окном для действующих и будущих владельцев электромобилей. Каждый желающий может обратиться онлайн, если возникла проблема с зарядкой на конкретной ЭЗС или собственным автомобилем. В ассоциации обещают оперативно помогать в решении сложных ситуаций и других вопросов. По данным БЭТа, в Беларуси работают около 2700 зарядных станций. Из них около 70% – это быстрые ЭЗС. На дорогах страны ездит порядка 60 тысяч зеленых автомобилей, в том числе около 41 тысячи чистые электрокары, более 19 тысяч гибриды. В Минске прошел конкурс лучших водителей трамваев. В нем приняли участие 18 водителей из Беларуси и Санкт-Петербурга. Им нужно было ответить на 20 вопросов ПДД, продемонстрировать навыки управления и мастер-класс в сцепке и буксировке вагонов. Самым зрелищным этапом был спринт, где водители соревновались на модели Т-811. Обладателем кубка стали представители столичного трамвайного парка. На втором месте также команда из Минска, на третьем водители трамвайного парка Новополоцка. Теперь новости от наших деловых партнеров. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: British House Mafia только что здесь, буквально на днях в начале июня. Авторитетный журнал Vogue Скандинавия выпустил эксклюзивный номер, главной темой которого стала скрытая от посторонних глаз жизнь Swedish House Mafia в туре. Специально для этого выпуска главный редактор журнала и команда журналистов провели собственное расследование, сопровождая Аксвелла, Стива Анджела и Себастьяна Ингросса за кулисами их грандиозных шоу. Vogue впервые сделал настолько глубокий и стильный акцент на феномене шведского трио. Музыкантов представили как главных амбассадоров современной скандинавской культуры на мировой арене. А в преддверии их летней резиденции на Ибице, которая стартует уже в конце июня, группа официально объявила о новой визуальной эпохе Swedish House Mafia 3.0. Обложка и фотосессия Vogue стали визуальным манифестом этого концептуального стиля, получившего кодовое название «Prey Rave». Эта публикация Vogue официально закрепила за Swedish House Mafia статус не просто диджеев, а главных икон стиля в электронной музыке в настоящее время. Их Wait So Long, а только что. Да, в очередной раз он доказал на справедливость всего вышесказанного в списке Центра FM ТОП-20. Сегодня это 15-й номер. Дальше двигаемся. Встречаем 14-ю строчку. Проект D.O.D. и Confession. Так называется трек от этого проекта. Плюс одна позиция.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 14-е место.

Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 13 место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Вот он, еще один супер-хитмейкер и одновременно диджей, где можно смело ставить знак равенства. Келвин Харрис, его Ocean. Красивый, яркий летний хит. Он теряет на этой неделе 2 пункта. И в итоге чертова дюжина. 13-й номер. Именно он достается Келвину. Далее двигаемся и ожидаем нашу обновочку. Dive into the Ocean. Так он называется. Прекрасный трек, записанный диджеем по имени Алок. Совместно с американской инди-рок-группой Portugal The Man и бразильским вокалистом Зиба. Он стал одним из главных танцевальных хитов этого сезона. Долгое время трек существовал только в виде фестивального эксклюзива и фанатского бутлега, который Алок тестировал в своих сетах. Официальный релиз сингла состоялся на стримингах только в конце декабря прошлого года. Как отмечают критики, хит уникален. Он уникален сочетанием глубокого клубного хаус-баса от Алок, живых гитарных элементов идеи рока от Portugal The Man и мягкого приятного вокала Зиба. Изначально Dive Into The Ocean завирусился на YouTube и в коротких видеороликах благодаря неофициальным клипам и фанатским нарезкам с морской и летней эстетикой. Сегодня эта красота от Алок берет свой старт Центр FM ТОП-20 с 12-й позиции. Ну и, как всегда, очень рассчитывает на твою поддержку. Сейчас слушаем, ну а дальше голосуем.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 12-е место.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. 11 место.

0: Итак, No Broke Boys, Disco Lines, ты наши. В Центр FM Top 20 у них сегодня 11 номер, у них плюс один пункт, что очень даже неплохо. Практически золотая серединка, учитывая то, что No Broke Boys — это очень долгоиграющий трек нашей двадцатки лучших, то у него дела идут очень даже и неплохо.
1: Центр FM Top 20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно. Ты слушаешь Центр FM Top 20, нашу радиодвадцаточку, наш звездный хит-парад музыки на Центр FM. Каждую пятницу в 5 вечера мы встречаемся в прямом эфире. По субботам, по воскресеньям мы тоже слушаемся и класс проводим время. Давай-ка будем постепенно готовиться, перебираться к очередному часу музыкальному, а стало быть и к нашему Топ 10. Но перед тем, как все-таки перейти к десятке лучших и любимых, давай-ка будем вспоминать расстановку сил в параде с 15-й строчки по 11-ю.
1: Номер 15.
0: Wait so long. Swedish House Mafia. Это 15-я строчка на этой неделе.
1: Номер 14.
0: Это D.O.D., это Confession. Это 14-я позиция Центр FM Top 20.
1: Номер 13.
0: Номер 13 или чертова дюжина достается на этой неделе хиту Ocean. Келвин Харрис.
1: Номер 12.
0: Это уже наш новенький, готовенький Dive into the Ocean. Это Alok, та самая суперзвезда из Бразилии. Суперзвезда диджейнга при поддержке команды Portugal The Man и Ziba. 12-й номер у Dive into the Ocean. И большие надежды на светлое будущее в Центр FM Top 20.
1: Номер 11.
0: Disco Boys, ты наши. No Broke Boys от них. 11-й номер списка.
1: Претенденты.
0: Ну и несомненно, не будем забывать о претендентах Центра FM Top 20. Еще один, несомненно, супергерой, но пока не чарта, а нашего эфира, а вполне возможно в ближайшем обозримом уже и чарта это, Афроджек, это Люкаса и Стиви. И трек под названием Control. Он желает поучаствовать в Центр FM Top 20 и заручиться твоей поддержкой. Его же как тут решишь, исключительно от тебя зависит. Голосуй, если нравится. Ну а перед этим, естественно, принимай решение. Слушай, прямо сейчас для тебя претендент Центр FM Top 20. Control от Афроджек и Люкаса и Стиви. Встречаем.
1: Центр FM Top 20.

0: ТОП-20. Погода на Центр-ФМ.
1: В субботу за окном веселье, и дождь, и ливни, и шквалистое усиление ветра, и, может быть, даже град. Хорошо, хоть не снег. В Минске плюс 18, дождь, в Гродно и Бресте плюс 20, облачно с прояснениями, в Могилеве 22 градуса тепла, в Витебске 23, в Гомеле 24. Небольшой дождь в этих городах.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by.
1: Ну вот, как и всегда, после короткого перерыва я приглашаю тебя в Центр FM ТОП-20 вновь в наш чарт лучших, любимых и, несомненно, самых, что ни есть, топовых хитов недели, в котором мы встречаемся каждую пятницу в 5 вечера. Кроме того, в выходные, в субботу и воскресенье мы тоже слушаемся в нем. Мы подводим музыкальные итоги, выбираем самый любимый хит, хит недели. Ну и самое главное, мы сами составляем радиодвадцатку лучших и любимых, голосуя за любимые хиты на сайте centerfm.by. Заглядывай туда, когда тебе удобно. Ну а нас разделяет один час до лидера. Совсем скоро узнаем, кто же сегодня возглавляет радиодвадцатку. Пока же прямо по курсу топ-10 самых горячих треков недели. Так что настраивайся, оставайся, делай погромче и получай удовольствие. Меня зовут Глеб Глебов. Время встретить 10-й номер чарта.
0: Это Центр FM ТОП-20.
1: И здесь все просто. Это британец Джеймс Хайп. На днях он запустил масштабный поиск диджея на разогрев своего мирового тура. Артист лично отберет талантливого новичка, которому подарит шанс выступить на одной сцене перед многотысячной публикой. Хайп признался, что прекрасно помнит себя в 15 лет, когда он в одиночестве стоял у диджейской стойки в клубах и завороженно смотрел на руки мастеров, мечтая оказаться на их месте. Теперь он хочет лично помочь талантливым диджеям, у которых нет связей в этой индустрии. Музыкант вспомнил времена, когда у него украли все диджейское оборудование, и ему пришлось начинать карьеру с абсолютного нуля, собирая всю аппаратуру по крупицам. А младшая версия меня сейчас просто сошла бы с ума. Я прошел путь от кражи всей моей техники до резидентства в лучшем клубе мира, не имея в начале пути никаких доказательств того, что это сработает, заявил артист. Вот такие новости, такие интересности. Тот самый Джеймс Хайп сегодня и его behavior удостоен 10-й позиции. У него минус 4 пункта.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. 10-е место.

0: Это были Дон Толивер, Доджа Кэт и Lose My Mind в списке Центра FM ТОП-20. Сегодня это 9-й номер, у них все очень неплохо, плюс одна позиция за последние 7 дней. Ну и, конечно, не будем задерживаться, будем мчаться дальше, навстречу 8-й строчке. Ее лови в эфире буквально через полминуты, и это Not You. Это суперхит от Иман Бек, Луизы Сонса и Sophia Rice. Минус одна позиция. Послушаем, а там и обсудим.
1: ТОП-20. Реклама.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. 8-е место.

0: Ты слушаешь Центр FM ТОП 20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Итак, звездный диджей из Казахстана Иман Бек. В прошлом месяце одно популярное музыкальное издание выпустило большой разбор нового этапа карьеры этого диджея в связи с выходом его свежего клубного сингла «Rave Monster». Дело в том, что в новом треке Иман Бек отошел от привычного мягкого коммерческого хауса. Он представил взрывной евро-дэнс-электронику с жесткими гитарными сэмплами и агрессивными клубными ударными. Да и, в принципе, с начала 26-го музыкант набрал мощный темп и один за другим выпускает синглы исключительно для танцполов. В своем свежем интервью артист признался, что сейчас активно балансирует между экспериментами с тяжелым рейв-звуком и созданием привычных нам поп-хитов, чтобы полностью обновить свою концертную программу. Not You, тот самый Not You, как раз-таки поп-хит, сегодня в списке лучших любимых потерял одну строчку и удостоился 8-го номера чарта. Мы же двигаемся дальше. Номер 7 — это Fatboy Slim, это Rolling Stones и Satisfaction Skunk. У них как раз-таки наоборот прибавка в весе. Две позиции плюс.
0: Центр FM ТОП 20 с Глебом Глебовым. 7-е место.

0: Это Offenbach, только что в нашем списке, их Miles Away. Кстати, прямо сейчас музыканты пакуют чемоданы перед своим большим летним марафоном. Летний тур дуэта под названием Klondike официально стартует 26 июня в Швейцарии и станет их самым технологичным шоу за всю карьеру. Артисты полностью пересмотрели формат выступления, отказались от классического диджей-сета в пользу масштабного живого электронного перформанса. Диджеи не просто стоят за пультом, они используют живые синтезаторы, электронные контроллеры, световые инсталляции, синхронизированные с каждым треком. Визуальная и музыкальная концепция шоу посвящена борьбе за индивидуальность в мире цифрового однообразия и алгоритмов. О как! Такие новости. В списке Центр FM ТОП-20 Offenbach сегодня у нас теряют одну позицию и оказываются шестыми.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Это Центр FM ТОП-20. Яркий, очень крутой. У нас позади еще одна пятерка хитов. Мы настраиваемся и готовимся встретить ТОП-5 нашего чарта лучших любимых, нашего звездного хит-парада. Ну а перед этим давай-ка снова отмотаем время немного назад и будем вспоминать, кто же разместился сегодня в нашей радио-двадцаточке с 10 позиции по 6.
1: Номер 10.
0: Вот так вот ярко и прекрасно открылся нам ТОП-10 чарта. Тот самый Behavior, реверсия от James High.
1: Номер 9.
0: Один из долгожителей чарта Центра FM ТОП-20, Lose My Mind, Don't Oliver, Doja Cat, 9 номер сегодня.
1: Номер 8.
0: Not you, not you, not you. Иман Бек при поддержке Софьи Рейс и Луиза Сонса. У них номер 8.
1: Номер 7.
0: Ну а здесь уже все серьезно. Это британец Bad Boy Slim. Это целая команда артистов Rolling Stones. И сразу два в одном. Satisfaction Skunk, так он называется. Номер 7 списка.
1: Номер 6.
0: Miles Away. Так называется суперхит от французской команды диджеев Offenbach. На этой неделе у них 6 номер чарта.
1: Претенденты.
0: Конечно же, еще один претендент, еще один гость нашего чарта лучших и любимых. Он называется Don't Worry, Baby. Да, вот такой прекрасный хит от целой команды артистов. Опять-таки, звездных диджеев, музыкантов. Дом Долла и Тига. Именно они объединились для того, чтобы написать всю эту музыкальную красоту. Сейчас оценим, понравится, голосуем на сайте centrfm.by в любое удобное время.

0: Новости.
1: О готовности к возобновлению разнопланового партнерства с Данией заявил Александр Лукашенко в поздравлении народу королевства с Днем Конституции. Президент уверен, в сегодняшней международной ситуации для Дании, как и для Беларуси, очень важно продолжать мирные традиции взаимоуважительных контактов и доверия между народами. Глава государства выразил надежду, что в недалеком будущем дружественные отношения станут фундаментом для полноценного диалога и разнопланового партнерства по всем направлениям, к возобновлению которого Беларусь готова ради стабильности и устойчивого развития наших государств и региона в целом. Увидеть мир в миниатюре и окунуться в атмосферу дружбы народов. В Гродно набирает обороты 15-й юбилейный фестиваль национальных культур. На улицах города весь день праздничная атмосфера. Новички этого фестиваля – ланкийцы, габонцы, чехи, йеменцы, мальдивцы – уже высадили на память свои деревья на Аллее Дружбы. Также вместе участники открыли памятник духовному символу Гродно – оленю святого Губерта. И передали привет в будущее, заложили капсулу потомкам в 2056 год. В ней секрет такого мирного соседства на нашей земле. В Беларуси сегодня живут представители 156 национальностей, 42 из них выиграли конкурс, прибыли на фестиваль в Гродно, и это рекорд. Белорусская правительственная делегация завершила работу в Кыргызстане. Состоялась встреча премьер-министра с президентом Садыром Жапаровым. Отмечено, что белорусско-кыргызские отношения успешно развиваются на всех направлениях, растут объемы двусторонней торговли, и как раз этому способствовал большой двусторонний бизнес-форум в Бишкеке. Волнительный день у абитуриентов. Централизованные тестирования по второму профильному предмету сдавали сегодня по всей стране. Записались около 35 тысяч человек. Испытания для выпускников школ этого года и прошлых лет. По некоторым предметам тестирование уже позади. Сегодня сдавали физику, химию, историю Беларуси в контексте всемирной и обществоведения. А теперь новости от наших деловых партнеров. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры, хобби, кино и парки, аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. Компания с вековой историей «Домочай» на выставке «Белагро-2026» представила широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий. Среди новинок – хлеб мотыльковый, имбирно-лимонный и сила природы. Всего на стенде около 300 позиций. Экспортная география широка – Россия, Германия, Азербайджан, Армения, Израиль, США и другие страны. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП-20. Пятое место.

0: слушаешь Центр FM ТОП-20. Максимум любимых хитов в еженедельном чарте лучших.
1: Save Me Tonight. Крутой трек от не менее крутых Дженнифер Лопес и Дэвида Гетта. Сегодня у них пятый номер, у них плюс три позиции за семь дней. Все ближе и ближе к лидеру. Навстречу первой позиции шагают семимильными эти артисты. И это здорово. Далее мчимся и встречаем четвертую строчку. На этой неделе это Алан Уокер. Несомненно, самой обсуждаемой новостью о нем на этой неделе стало возвращение звезды в культовый клуб «Меркьюри Нью-Йорк». Он там уже в эти выходные, это первое клубное сольное шоу музыканта в Нью-Йорке после громкого весеннего релиза его 6-го альбома. Музыкант презентует клубные версии, живые мэшапы своих свежих треков из пластинки World of Walker Season 1 Rise of the Drones. В отличие от гигантских стадионных шоу и фестивалей уровня Red Rocks, где он отыграл масштабный сет всего несколько дней назад, 30 мая в Меркью, фанаты могут увидеть артиста на расстоянии вытянутой руки. Главная же интрига среди фанатов в соцсетях – выйдет ли диджей на сцену в своем классическом худи и маске, или же повторит свой недавний дерзкий эксперимент и снова отыграет сет с открытым лицом, как это было в Лас-Вегасе. Сразу после нью-йоркской вечеринки Алан Уокер отправляется в Чикаго, где станет хедлайнером фестиваля Beyond Wonderland Chicago 2026. Вот так. Такие новости. Не грустит артист, это очевидно. У него просто нет на это времени. Ну а тем временем его Broken Strings сегодня теряет у нас одну позицию. Стало быть, теряет место и в тройке призеров, и удостаивается только четвертого места.
0: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Четвертое место.

0: Итак, Дэвид Гетта, Тон Зендай и еще один суперартист по имени Тедди Свимс. Недавно он официально анонсировал масштабный североамериканский тур. Это я про Тедди Свимса. Это первое в карьере Свимса масштабное стадионное аренное путешествие по Северной Америке, которое в очередной раз закрепит за ним статус суперзвезды мирового масштаба. Гастроли пройдут осенью, охватят 32 крупнейших города США и Канады. Начнется турне 22 сентября с грандиозного шоу в Канзас-Сити и завершится 18 ноября большим сольным концертом на легендарной арене Kia Forum в Лос-Анджелесе. В маршрутный лист артиста вошли и культовые стадионы, и спортивные арены. По словам самого Тедди, переход на огромные стадионы – это вызов. Главная задача его команды – сохранить на многотысячных площадках ту самую интимную, доверительную, более того, даже где-то ламповую атмосферу соул-квартирника, за которую фанаты так сильно любят Тедди Свимс. «Ган-ган-ган» – именно этот суперхит Дэвида Гетта, Тон Зендай и Тедди Свимса в списке лучших и любимых. Сегодня у нас третий номер. Ну а вторым? А вторым сегодня становится лидер чарта прошлой недели. Да, «I Can't Wait» от Боба Синклара. На прошлой неделе он возглавлял список Центр FM ТОП-20. Сегодня у него только серебро.
1: Центр FM ТОП-20 с Глебом Глебовым. Второе место.

0: Двадцатка самых горячих хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр FM ТОП 20.
1: Боб Синклар в нашем чарте лучших. На днях во время стрима музыкант публично выразил обеспокоенность судьбой Ибицы.
2: Да,
1: Синклар заявил, что из-за резкого роста гонораров артистов, цен на билеты и фокуса клубов на дорогих VIP-столах теряется истинная атмосфера танцпола и

0: культура, которую годами создавали обычные клабберы. Он добавил, что Белый остров Ибица потерял свою душу, превратившись в безликую корпоративную машину для выкачивания денег. В знак протеста звездный диджей полностью отказался от клубных резиденций на Ибице в текущем сезоне, а стоявший у истоков золотой эпохи электронной сцены, Синклар выделил три главные проблемы современной клубной индустрии острова. Это культ VIP-столов, это экраны смартфонов вместо танца, и это экономическая проблема. Мы напрочь забыли о тех людях, которые создали феномен Ибицы, сделали ее мировым трендом, отрезал Боб Синклар. По его мнению, преданные ценители музыки больше не могут позволить себе отдых на острове, уступая место случайной богатой публике. Диджей отметил, что атмосфера на танцполах стала фальшивой, люди приходят в клубы не ради музыки, а ради статуса и красивой картинки. Теперь все крутится вокруг VIP-зон. Это утомляет. Люди приходят смотреть на зрелище через экраны смартфонов, а не проживать момент на танцполе, поделился артист. Остров подчинен жесткой коммерческой логике. Она просто хотят, на нас хотят зарабатывать как можно больше денег. Входные билеты по 150 евро, коктейли по безумным ценам и заоблачные гонорары диджеев превратили культуру свободы в элитарный люкс-продукт. Музыкант призвал индустрию вернуться к истокам, опустить телефоны, убрать барьеры между VIP-зонами и обычным танцполом, вернув людям свободу самовыражения и подлинное человеческое общение. Своим решением бойкотировать резиденции Синклар доказал, что для него музыка и музыкальная репутация, а также верность идеалам хаус-культуры остаются куда важнее коммерческой выгоды. Ну, правда ведь? Вот такие интересности. Хит Боба Синклара «I Can't Wait», на прошлой неделе возглавлявший радио-двадцатку, сегодня потерял одну строчку и удостоен только лишь второй позиции списка Центр ФМ ТОП-20.
1: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым.
0: Совершенно верно. Продолжается наша двадцаточка. И, собственно, кульминация не за горами, а скоро здесь откроет нам свои двери и первая позиция. Узнаем, кто возглавляет ее, кто сегодня возглавляет чарт Центр ФМ ТОП-20. Ну, а пока все-таки давай вспомним ТОП-5 списка лучших и любимых.
1: Номер 5.
0: И вот он, номер 5 нашей звездной двадцатки. Это Save Me Tonight. Это Дженнифер Лопес, конечно. И это Дэвид Гетта.
1: Номер 4.
0: И еще один супер-диджей, Алан Уокер, в компании Изабеллы Милкман и Катерину Райан. Broken Strings от них. О, красиво. Четвертое место списка Центр ФМ ТОП-20.
1: Номер 3.
0: И опять он, Дэвид Гетта. На этот раз уже вместе с Teddy Swims и Tones and I. Вот она, тройка лидеров списка. Ган-ган-ган от них, от Дэвида Гетта, Teddy Swims и Tones and I. Это третья позиция, это бронза Центр ФМ ТОП-20 этой недели.
1: Номер 2.
0: И еще больше лета тебе в динамике. I can't wait. Боб Синклар. Серебро. Радио двадцатки лучших любимых центров М. Второе место у Боба Синклара. У кого же номер один на этой неделе? Оставайся, узнаем совсем скоро.
1: ТОП-20. Русский трек.

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
4: Это Центр ФМ ТОП 20. Двадцатка самых горячих хитов недели. Претенденты.

0: Начинай выходные правильно. Правильно. Центр-ФМ представляет. Центр-ФМ ТОП-20. Горячая двадцатка любимых настоящих топовых хитов недели, за которые голосуешь ты. Центр-ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Слушай в эфире в пятницу в 5 вечера, повтор в выходные. Голосуй за хиты на сайте centrfm.by.
1: Ну вот как для меня, так и совершенно незаметно пролетели эти два часа времени. Вот она, кульминация. Главный момент нашего чарта Центра ФМ ТОП-20 наступает. Нам пора встретить, наградить, послушать и, конечно, порадоваться за лучшего из лучших. Несколько секунд и узнаем, кто же сегодня возглавляет Радио Двадцатку. Я еще раз напомню, что лидер у нас сменился. Да, Боб Синклар и его I Can't Wait. Лидер чарта прошлой недели, на этой неделе у нас лишь второй. Серебро списка. Ну, а лучшим на этой неделе у нас становится Биби Рекса, ну а точнее лучший. После недавнего ее появления на красной дорожке премии American Music Awards в конце мая некоторые пользователи соцсетей начали активно обсуждать изменения в ее фигуре и публиковать сравнительные коллажи до и после. Использовав хейт в свою пользу, под одним из таких вирусных постов с вопросом «Какова ваша первая мысль при виде этих фото?» Биби лично оставила комментарий. «Моя мысль такова. Мой новый альбом Dirty Blonde выходит 12 июня, и он доступен для предзаказа уже прямо сейчас». Этот ответ просто мгновенно набрал более 5 миллионов просмотров и вызвал целый восторг у фанатов. Успех певицы закрепила, выложив шуточное видео под песню, где она сначала драматично держится за живот, а затем предстает в шикарном образе с American Music Awards. Ролик она подписала: «Извините, но я никогда не перестану кушать». Кстати, на днях Биби затизерила секретные коллаборации. Она подтвердила, что на грядущей пластинке Dirty Blonde, подтвердила, что на пластинке Dirty Blonde появятся и неожиданные, очень крутые фиты с другими звездами, имена которых она пока держит в строжайшем секрете, чтобы не сглазить. Вот такие новости от Биби. Но ее суперхит New Religion в списке Центра ФМ ТОП-20 сегодня у нас номер один. Он у нас возглавляет Радио Двадцаточку. Он у нас самый крутой трек недели. Давай-ка будем слушать его через несколько секунд. Я перед этим лишь напомню, что Центр ФМ ТОП-20 — это парад лучшей и любимой музыки. По твоему мнению и по версии Центра ФМ, мы встречаемся в нем абсолютно каждую пятницу, ровно в 5 вечера в прямом эфире. Мы слушаемся по субботам и по воскресеньям. Мы подводим музыкальные итоги и делаем это, надо признать, очень даже весело. Меня зовут Глеб Глебов. Как всегда, я желаю тебе хороших, не скучных, ни в коем случае и ярких выходных. Но прямо сейчас дарю тобою выбранный суперхит, хит номер один. New Religion, Биби Рекса и те самые легенды Faceless.
0: Центр ФМ ТОП-20 с Глебом Глебовым. Первое место.

0: Sunset. Погода на Центр-ФМ.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
2: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие, только спокойствие.
3: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
4: В субботу за окном веселье, и дождь, и ливни, и шквалистое усиление ветра, и, может быть, даже град. Хорошо, хоть не снег. В Минске плюс 18, дождь, в Гродно и Бресте плюс 20, облачно с прояснениями, в Могилеве 22 градуса тепла, в Витебске 23, в Гомеле 24. Небольшой дождь в этих городах.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Бакука. Вот так он называется. Забавно, правда? А звучит здорово. Софья Инза у нас в гостях только что со своей Бакука. 19.09 на часах, Центр FM. Поют и играют тебе лучшую музыку. 10 минут назад завершился наш Центр FM ТОП-20. Я еще раз напомню, что возглавила его сегодня Биби Рекса с суперхитом New Religion. Его обязательно сегодня вечером еще и послушаем. Непременно продлим себе удовольствие музыкальное. Ну а пока вот в продолжении этого музыкального часа я готовлю нас музыку от Topic и Shimza. Alok здесь с нами, DJs from Mars в компании Smetana, а также будем слушать Криса Авангард и его Obsessed через несколько мгновений. Встречай! Доброго вечера тебе!
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Новый трек.

0: Just the way you are, just the way you are. 19:30 на часах, а тебе привет. И, конечно, удачного пути с работы домой или по другим каким-то делам. Если сейчас мчишь, если застал тебя, прибавь за рулем или в кресле пассажира. Хорошего настроения, улыбки пошире и помни, завтра суббота, завтра выходной, это прекрасно. Дальше двигайся вместе с нами, а именно с хитом Better Today, Better Tomorrow от Касабланка. Кроме этого, после новостей здесь The Chainsmokers и любимый нами Age of Desire от Jonas Blue. Добро пожаловать в мир лучшей музыки. Это Центр FM.
1: Новости.
2: Белорусская правительственная делегация сегодня завершила работу в Кыргызстане. Состоялась встреча премьер-министра с президентом Садыром Жапаровым. Отмечено, что белорусско-кыргызские отношения успешно развиваются на всех направлениях. Растут объемы двусторонней торговли. И как раз этому способствовал большой двусторонний бизнес-форум в Бишкеке. Чтобы спорт был доступен, спортивно-культурный фестиваль в Итоке продолжается. Светлогорск показывает свои возможности и таланты. Руководство Национального олимпийского комитета вместе с именитыми белорусскими и российскими спортсменами изучали спорт и инфраструктуру города. Одновременно делились секретами успеха с теми, кто делает первые шаги в спортивной карьере. И главное, удалось получить тот самый профессиональный совет, который запомнится на всю жизнь. О том, что ждет школьников в военно-патриотических лагерях. Соревнования, тренировки, в том числе по тактической медицине. Дети научатся оказывать первую помощь и самопомощь, разжигать костер, ориентироваться в лесу. Также в программе командные игры, экскурсии, викторины, знакомство с армейским бытом и устройством военной службы. Ребята будут жить в казармах, палаточных лагерях на территории воинских частей. Выставку «Формы и тени. Женская» можно увидеть в Национальном центре современных искусств. Картины, представленные в экспозиции, отражают внутренний мир представительниц прекрасного пола, их самоощущение и настроение, множество ролей, в которых можно увидеть женщину. Бабушка, мать, дочь, муза, любимая, подруга и другое. Я Евгений Лашковский. Хорошего вечера.

0: Love You. Вот так он называется. Прекраснейший хит здесь и сейчас в Биз 10.8. Именно он привел нас к этому времени. И, стало быть, именно он в качестве аперитива перед нашими вечерними радиошоу, которые открывают свои двери буквально через 10 минут. Максимум всего интересного мы ждем и встречаем сегодня. Ровно в 10 вечера. Напомню, что Афроджек приглашает свое радиошоу. В 11, стало быть, в 23.00 Ники Ромеро появится со своим часовым радиошоу. В полночь мы встречаемся с Rehab, а именно его Киберпанк, где максимум всего интересного опять-таки из мира танцевальной музыки. В 9 часов или в 21.00 я с огромным удовольствием приглашаю тебя в наш лайв-шоу Drive Mix. Там тоже много-много танцев. Ну а буквально через 10 минут танцевальная пятница начнется с центральной станции с Кириллом Торгонским. Вот сколько всего интересного мы ждем этим вечером на Центр FM. Ну, пятница ведь как-никак. Не только слушать, а еще и танцевать надо.
1: Заряди выходные драйвом! Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр FM и диджей Глеб Глебов представляют Drive Mix. Лови в эфире в

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Танцевальное радио. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: субботу за окном веселье, и дождь, и ливни, и шквалистое усиление ветра, и, может быть, даже град. Хорошо, хоть не снег. В Минске плюс 18, дождь. В Гродно и Бресте плюс 20, облачно с прояснениями. В Могилеве 22 градуса тепла. В Витебске 23, в Гомеле 24. Небольшой дождь в этих городах.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр.

часовых рамок. Критерий один. Ритм. Танцуют все. 18+. Погнали. Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Вестерн, Гарган Сити, Тиесто, Джина и Вэмпе, Бонка и Айсина, Сендер Вентурн, Бластер Джекс, Андерволд, наш постоянный блог ID Box со свежим белорусским треком и много других интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь. А открывает эпизод сайт проекта.

Bastianelli, The Ceiling, Galantis и Deus Tax Return, Stay Alive, Vox Motive, Bite Down, а на фоне звучит Basement Jacks, Jump and Shout в ремиксе от Gargan City на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение. К новостям 18 июля в рамках городского проекта «Настроение лета» радио Центр FM устраивает настоящий рейв в центре города-героя Минск у Дворца спорта. 4 часа мощи с топовыми диджеями центральной танцевальной станции. Следите за новостями, подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе событий. Все подробности и лайнап объявим на следующей неделе. 18 июля, суббота, Минск, проспект Победителей у Дворца спорта.

Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радиоцентре FM. И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе центра. За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Прямо сейчас Тиесто и Оливия Себастьянелли. Don't lose your head.

танцевальном радио «Центр FM». Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на «Центр FM by» в радиоплеере «by» в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи «Центр FM». И не забывайте,

Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Blaster Jacks, Ariba, Bonka и Aesina, Sound of the Police, Sender Vendurne и BLR, Touching Myself. А прямо сейчас Gino и Vamp

Вы на Центр-ФМ, и это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте радио Центр-ФМ.бай и ВКонтакте в официальной группе радио Центр-ФМ. За анонс

состоявшихся диджеев, центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Центральная станция. Далее, No Mistake, наш постоянный блог со свежим белорусским релизом ID-Box, кто будет в нем, узнаем совсем скоро, следом Underworld и Kiki, Medics и Caroline Roxy, Alok и Something Else с треком I Wonder If You Know. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: центральная станция. IT-бокс. Вы на центральной станции, и наступило время для нашей уже постоянной рубрики ID-Box, где мы представляем горячие, новые белорусские релизы. И сегодня у нас Антон Бай с Motion Sound и AV с переработкой классики саундтреков «Бандитский Петербург». Оцените.
1: Привет, я Антон Бай, и вы слушаете мой новый трек «Бандитский Петербург»

Это центральная станция, а закрывает эпизод Maddox и Caroline Roxy. Coming home. Мощу на полную.

0: Центральная станция. Вы слушали «Центральную станцию» с Кириллом Торгонским. Далее «Драйв Микс» с Глебом Глебовым. Категория 16+.
1: Погода на Центр-ФМ.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
3: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть рациум от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
5: В субботу за окном веселье, и дождь, и ливни, и шквалистое усиление ветра, и, может быть, даже град. Хорошо, хоть не снег. В Минске плюс 18, дождь, в Гродно и Бресте плюс 20, облачно с прояснениями, в Могилеве 22 градуса тепла, в Витебске 23, в Гомеле 24. Небольшой дождь в этих городах.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Центр FM.

Вы слушаете Центр FM, и это Jacked Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете Центр FM, и это Джек Радио с Афроджек. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте Центр.

Вы слушаете Центр FM, и это Jacked Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете Центр FM, и это Джек Радио с Афроджек. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете Центр FM, и это Jack Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете Центр FM, и это Jack Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. Вы слушали Jack Radio с Afrojack. Далее Ники Ромеро, Протокол Радио. Категория 16+.

Вы слушаете Центр FM, и это Протокол Радио с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете «Центр FM», и это «Протокол радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.
1: Вы слушаете Центр FM, и это Протокол Радио с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем

Вы слушаете «Центр FM», и это «Протокол радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете «Центр FM», и это «Протокол радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Протокол Радио с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Thank you for listening to Protocol Radio. See you next week.
0: Вы слушали Ники Ромеро «Протокол радио». Категория 16+.
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Далее «Сайберпанк» с Рихэм на центре.
1: Категория 16+.
2: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.
3: It's all around the world.
2: Welcome to Cyberpunk Radio, the home of electronic music's next wave.
0: Вы слушаете Cyberpunk Radio с Rehab только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Cyberpunk с Rehab на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
0: Вы слушаете Cyberpunk с Rehab на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
4: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.
5: It's all around the world.
4: Welcome to Cyberpunk Radio, the home of electronic music's next wave.

Вы слушаете Cyberpunk Radio с Rehab только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Cyberpunk Radio с Rehab только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: This is

слушаете Cyberpunk Radio с Rehab только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушали Cyberpunk с Rehab на Центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.